0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок «Радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарина Мунджон.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио «Овози Тоджик».
2: Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Душанбинский водный процесс. Около 10% населения мира проживает в условиях критического водного стресса. Памятная таджикская банкнота в 100 сомони включена в список лучших банкнот мира. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня, 11 мая, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В международном аэропорту города Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Мили Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намандагон Маджлиси Ули Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождает министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. Водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов устойчивого развития, глобальной стабильности, человеческой безопасности. Несмотря на значительные международные усилия, водные проблемы продолжают обостряться под влиянием изменения климата, роста населения и увеличения спроса на воду. Международное десятилетие действия ООН «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года стало важной политической платформой для мобилизации глобальных усилий в водной сфере. В этом контексте Душанбинский водный процесс сформировался как значительный механизм укрепления международного диалога, ускорения реализации рамочной программы действий по воде и подготовки к ключевым международным событиям в области водной политики. Памятная таджикская банкнота в 100 сомони, выпущенная в обращение в 2025 году по случаю 25-летия национальной валюты сомони, включена в список лучших банкнот мира. Об этом сообщает Национальный банк Таджикистана. Банкнота с инновационным дизайном и высоким уровнем защиты прошла отбор на международном конкурсе «Банкнота года». Эксперты особенно высоко оценили ее защитные элементы. Водяной знак с фотографией шаха Исмаили Сомони, изображение нового здания парламента Таджикистана, государственные символы и элементы, а также современные элементы, меняющиеся в цвете. Эти технологии призваны предотвратить подделку и повысить доверие пользователей. Из примерно 100 новых банкнот, выпущенных в разных странах мира, в конкурсный список вошли только 17. В этот список также вошли банкноты таких стран, как Россия и Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова организацию Дней культуры Пакистана в Таджикистане, формат мероприятия, обмен творческими программами обсудили министр культуры Таджикистана Матлубахон Саторион и чрезвычайно полномоченный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Ирфан Ахмад, сообщили в министерстве. Была выражена значимость многолетнего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в культурной и гуманитарной сферах. Отмечено, что совместные инициативы способствуют укреплению дружбы. Следует отметить, что в конце 2025 года в рамках двустороннего сотрудничества впервые на высоком уровне прошли Дни таджикской культуры в Пакистане, что стало значимым шагом в развитии культурного диалога. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера МВ «Хоринг», на котором произошла вспышка хантавируса «Андекс», рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС. Наша рекомендация однозначная. Начиная с 10 мая, 42 дня активного наблюдения, то есть 42 дня карантина, причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома, сказал он на брифинге по завершении первого дня эвакуации пассажиров судна, которое причалило к Канарским островам. Гебрейесус подчеркнул, что воздает, но не навязывает свои рекомендации странам-участницам организации. Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры, добавил он. В Пакистане в результате атаки смертника на полицейский пост погибло 15 сотрудников правоохранительных органов. Еще трое получили ранения, передает агентство Казинформ. Как отмечается, смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле подорвал себя у полицейского поста Фатехкхел в округе Бану. В момент атаки на блокпосту находилось 18 силовиков. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачу радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
1: «Овози Тоджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овози Тоджик».

Уважаемые слушатели, сегодня мы расскажем о правилах поведения в таджикских семьях. Не грубить, лишнего себе не позволять и быть преданным до конца. Это столпы, на которых держится большинство таджикских семей. Благодаря сохранившимся традициям, в Таджикистане до сих пор с достаточно жесткими правилами, которые во многом похожи на традиции других стран Центральной Азии. Рассказываем о главных правилах поведения в таджикских семьях.

Уважение к старшим. Это основа основ всех таджикских семей, на которой строится все остальное. Любой поступок или намерение обязательно должны быть согласованы с главой семьи. Выбор профессии, дальняя поездка и особенно создание семьи возможно только после одобрения отца. Даже самые продвинутые молодые таджики, когда проходит время, обращаются к родителям с просьбой подобрать невесту. Причем на севере Таджикистана напрямую просить родителей о поиске невесты парни не осмеливаются. И чтобы продемонстрировать свою готовность к свадьбе, подбрасывает в обувь родителям морковку. Ситуации, когда мужчина находит себе супругу самостоятельно, сейчас, конечно, тоже встречаются, но чаще всего выбор будущей снохи ложится на родителей. И они ищут, спрашивают знакомых, советуются с родственниками. Что касается выбора жениха для девушки, то тут все еще сложнее. Сватам могут отказать, несмотря ни на что, и послушная дочь обязана согласиться с решением.

Таджикистане практически не бывает примеров, чтобы пожилые мать и отец остались в одиночестве. Родителей не бросают. Более того, о них заботятся не на расстоянии. Дети все время находятся рядом. Например, по традиции младший сын остается в отчим доме, приводит туда свою жену и присматривает за родителями. Поэтому, когда все дети еще живут вместе, то старший очень трепетно заботится о младшем сыне. Ведь именно на него впоследствии ляжет ответственность за заботу о родителях. Впрочем, это не значит, что другие дети не будут проявлять заботу.

Троюродные братья или сестры, и даже четвероюродные в таджикских семьях не только знают об их существовании, но и стараются поддерживать связи. Родственники – это святое, неважно, дальние они или близкие. Например, из Кишлака в город к родственникам могут приехать несколько человек и обосноваться в их квартире на пару недель, а то и месяцев. И никто не посмеет сказать, мол, пора и честь знать. Будут кормить, поить и терпеть, ведь это родственники. –

И об ответственности мужчины. На плечи таджикского мужчины ложится многое, вплоть до походов за продуктами на рынке. Спросите любого таджика о стоимости продуктов питания, и он вам даст расклад не хуже профессионального статистика. Естественно, чтобы ходить по рынкам, нужно и зарабатывать. Это прямая обязанность таджикского мужчины и женщины. Здесь очень редко зарабатывает больше или хотя бы наравне со своими мужьями. А еще чаще не зарабатывает совсем, потому что сидят дома и занимаются хозяйством. Но только теми бытовыми вопросами, которые находятся в пределах дома. За все остальное отвечает муж. И как после этого всего не обращаться к нему исключительно на «вы»? Конечно, все эти правила далеко не ноу-хау таджиков. Но именно в нашей республике до сих пор им подчиняются как законам, и, возможно, поэтому на 1000 браков в стране приходится в среднем всего один развод.

Востока. Борбат Марваси. Уважаемые слушатели, в послании президента Республики Таджикистан подчеркивалась исключительная роль выдающихся деятелей культуры в формировании духовной основы нации и укреплении национальной идентичности. В этом контексте особое место занимает имя Борбада Марвази, великого музыканта и мыслителя древности, признанного основоположником профессиональной музыкальной традиции таджикско-персидского мира. Упоминание Борбада Марвази в послании носит не только историко-культурный, но и концептуальный характер. Глава государства акцентирует внимание на том, что еще в глубокой древности представители таджикского народа внесли значительный вклад в развитие мировой цивилизации, искусства и эстетической мысли. Борбад предстает как символ высокого уровня духовной культуры, достигнутого на этой земле задолго до современности. Президент подчеркнул, что творчество Борбада Марвази заложило основы классической восточной музыкальной школы, оказавшей влияние на развитие музыкального искусства в широком региональном и историческом контексте. Его наследие рассматривается как часть общечеловеческой культуры, что придает таджикской музыкальной традиции международное и универсальное звучание. В послании образ Барбады используется как важный элемент государственной культурной политики. Через обращение к его наследию проводится идея преемственности поколений, сохранения исторической памяти, воспитания молодежи в духе уважения к национальным корням. Культура и искусство, по мысли президента, являются неотъемлемой частью устойчивого развития общества и духовной безопасности государства. Таким образом, обращение к имени Борбада Марвази в послании президента символизирует глубину исторического пути таджикского народа, подтверждает его вклад в мировую культуру и подчеркивает стратегическое значение сохранения и популяризации национального культурного наследия в условиях современного мира.

Арбат Марвази. Гениальный композитор, поэт, певец, инструменталист, создатель многих музыкальных инструментов. Теоретик, обобщивший достижения музыкальной практики народов Сасанидского государства и открывший новые перспективы развития искусства эпохи арабского халифата. История человечества свидетельствует о том, что имена ученых многих направлений, поэтов, писателей, полководцев, не исчезают из памяти благодарных поколений сотни, а то и тысячи лет. Фигура великого композитора Барбада Марвази, имя которого не забыто, жившего и творившего более 1400 лет тому назад, по-прежнему является яркой звездой во всем восточном творчестве. Барбад считается первым ученым-композитором, жившим на Востоке. Да, в наших дней дошло очень мало информации о его деятельности. Великий среднеазиатский художник, певец и композитор, основоположник устной классической музыки, Барбад родился примерно в 80-х годах VI века нашей эры. Согласно имеющимся источникам, он жил в Мерве, который считается одним из древнейших и центральных городов Хорасана. Предположительно, местом рождения художника является город Нисо в северной части Хорасана, расположенный между горами и пустыней. Из источников известно, что Барбад получил музыкальное образование в Мерве и уже в юности успел попасть в Эль-Мансуру. Согласно имеющимся историко-литературным источникам, Барбад был самым талантливым и ярким художником двора сасанидского правителя Хусрава Парвиза. То есть в период 590-628 годы здесь развивалась творческая исполнительская деятельность Барбада.

Биографических сведений о Барбаде мало. В большинстве письменных источников информация дается по-разному. Но даже в этом случае общая картина жизни Барбады, хотя и короткая, все же существует. Предположительно, Барбад – это прозвище, данное художнику при дворе Хусрава Парвиза II. Настоящее имя Барбада – Фалабад Марвази.

0: Уважаемые слушатели, о более интересной информации об этом замечательном человеке мы обратились к историку Национальной академии наук Аскарали Раджабову.
1: Новый посланник президента республики, лидер нации, уважаемый Мавлана Рахмон, на радость другим проблемам обратил особое внимание культуре, сохранить традиции и развивать нашу культуру не только самого пространства среднего, центрально и за пределами. Лидер нации Имам Аль-Рахман о вкладе выдающихся деятелей культуры, процессе историка. Их вклад не только в развитие таджикской классической традиции, таджикской культуры. Они вносили большой вклад в обширные регионы стран Ближнего и Среднего Востока. Один из выдающих личностей это является Борбат Марвази. Известно, что в 1990 году в Республике Таджикистан впервые были празднованы вообще-то тысячи сожалений Борбада. Это большой международный культурный мероприятие приняли представители более 37 стран. Это деятели культуры, ученые, музыканты стран ближнего зарубежного Востока. В Европе особенно приняли ряд коллективов музыкантов из не только Центральной Азии, Кавказа и других стран Востока. Генеральный секретарь традиционной музыки ЮНЕСКО профессор Дитер Кристенсен. Президент республики обратил внимание, что новые годы независимости надо провести такие культурные мероприятия. Особенно он поручил, чтобы Борбада, так как крупная личность, это представить для ЮНЕСКО. Борбада Марвази – это выдающаяся личность в нашей истории, даже, можно, наши классики таджикских, персидских классиков, как Рудаки Фирдоуси и другие, которые много, хотя в источниках упоминаются, но Борбад вошел в историк как основоположник системы классической музыки, таджикской, персидской музыки, профессиональной музыки. Поэтому он вошел в историк как первый поэт, песенник, исполнитель, сочинитель музыки. Поэтому наши классические традиции именно берут свои источники от творчества Борбада Марвази. Во всех исторических, научно-теоретических трактатах до ислама и после ислама Борбад вошел как выдающийся музыкант. Музыкант, поэт, песенник, как говорят, бард, который в истории нашей таджикской персидской культуры. Даже один из крупных поэтов араба, Ибн Аша, написал, который жил в эпоху Борбада, касида про Борбада. Кроме того, Борбад вошел в историю как в наши классические литературы, энциклопедические труды, научно-теоретические трактаты, даже толковые словаря, которые есть, он упоминается как выдающийся музыкант. Особенно вот наши классические эпосы, этот Шахнаме Фирдоуси посвящает о Борбаде две поэмы «Достон», которые посвящают Борбаду. Наши классические таджикские персидские литературы Низами Ганджави, Шоиб, Петерисет, поэмы Хусрау Ширин, Амир Хусрави Делеви, своим вот, тоже Хамсе тоже посвящает Борбада, его вкладов, который жил и творил во время правления Хусрау Парвиза. Это период империи Сасанидов является процессом высшего развития культуры. Поэтому традиции, которые создал музыкальный поэтический произведение Борбад, оно вошло в нашу историю. Не только в нашу историю, оно его произведение, его творчество стало основополагающим источником последующего развития таджикской, персидской, классической музыки. Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, чтобы подготовили документы и представили Борбада список крупных личностей ЮНЕСКО. Поэтому сейчас идет выполнение поручения президента республики, особенно ученые Национальной академии наук Таджикистана, делают всесторонне, чтобы это поручение президента республики выполнили на высоком уровне.
0: Кто он был за человек? Откуда у него такие познания вот в то время?
1: Борбады Марвази, он жил, творил при империи Сасанидов во время правления Хусрау Парвиза. 590-628 года. Этот процесс, который жил Борбад, действительно является процессом наивысшего развития культуры. Он добрался до столицы империи Сасанидов, Тисифона, который и был глава музыкантов, и независимо от молодости Хусро Парвиз назначили его глава музыкантов империи Сасанидов. Да, действительно, он не только был музыкантом, он был поэтом. Он сам сочинил стихи, он свои стихи создал на основе литературных источников, особенно Авеста, Гати, который по разным темам. Он создатель автора первой циклической произведения по обрядам, церемониальные обряды, народные обряды. Особенно его цикл стихи посвящены празднику, особенно его произведения посвящены праздник Навруза, например, его песни, мелодии, например, Наврузи Бузур, Наврузи Хур, Наврузи Кайкобот, Наврузи Аджам и другие. Это произведение, которое он создал, поминается и фиксируется последующий после Борбада в историко-литературном музыкальном первоисточнике. Поэтому он был действительно исторический личность, который вносил большой вклад, большой вклад в развитие, формирование классической системы профессиональной музыки. В это время жил арабский поэт, арабка Ибн Айша, написал касида. Касида про Борбада. Он вошел в историю. Даже многих первоисточников, которые в других странах тоже упоминают. Но дело в том, что в исследовании европейские ученые тоже, например, работа датского ученого Артура Кристенсена «Иран в эпохе Сасанидов», один раздел, параграф посвящается именно роль и место Борбада в развитии классической музыкальной культуры иранских народов.

0: Шахнаме, глава о Барбаде, начинается с описания светских увеселительных собраний. Румиш, который любил устраивать Хасрав Парвиз, заканчивающийся своеобразной аттестацией, проверкой на деле музыкантов своего окружения. Вся интрига, положенная в основу главы, как раз и разворачивается вокруг противостояния двух музыкантов, отживающего своего века Саркаша и нового Раска, обладателя божественного дарования Бурбада. Разрядка повествования заканчивается тем, что тонкий ценитель искусства Хусрав Парвиз назначает Бурбада главой всех музыкантов и их старейшин – мехтаров. Заслуживает внимания то, что термин «мехтар», буквально «староста», использовался в музыкальном обиходе нашего региона еще вплоть до середины XX века. Мелодия Барбада в целом представляет как совершенная, гармоничная, пропорциональная система, и осью симметрии является 30 сложных мелодий «Лахни Муракаб». Принципы мелодии Барбада не исчезли бесследно и в последующий исламский период. Так, например, по свидетельству Дарвиша Али Чанги, круг основных макомов равнялся 7. Или же проявление троечности, трехуровневости мелодии Барбада сохраняется в ладовом воззрении Фараби. Джинс – первичные ячейки, джам – октавные системы и джам аттам – полная совершенная система. В учениях о кругах Алми Адвар макомы Овози Шуба в ладовой системе Шашмакома основные макомы, побочные насры и производные тарона, а также макоми Сарахбор, нусро Шуба и производно от макома и насров Шуебача. Маленький Шуба. Влияние музыкально-поэтического творчества, профессиональная классическая система Барбада была весьма велика не только в эпоху арабского халифата, но и последующих веков, особенно самонидов. Правители, деятели культуры самониды гордились своим происхождением от сасанидской аристократии. Из-за этого они чувствовали себя составной частью традиции эпохи Барбада. Они стремились к славе сасанидов, а их сила и величие казались еще более блестящими благодаря окружавшим им поэтам Рудаки, музыкантам Абул-Аббас Бахтиёр и ученым. Славу не только мастера, певца, но и теоретика принесли Барбаду его классической системы 7 королевских ладов. Хав Дастони Хусравуни. Она была создана по заказу царя Хусраву Парвиза, желавшего сделать достоянием победы над врагами. Барбад – выходец из народной среды, уроженец крупного культурного центра Нисай. И здесь проходили его детство и юность. Черпал он свое вдохновение, участь у профессиональных музыкантов и певцов, впитывая в себя многообразие родной культуры. Барбад Вмервы сложился в музыканте-песнетворце и, прежде чем засиять при дворце Сасанидской империи, получил призвание у себя на родном Мерве. Барбад, будучи уже Шохи Рамишкарон, царь музыкантов, имя которой гремело не только в Великой империи, за ее пределами. В музыкально-поэтических произведениях Барбада нашли отражение многие эпико-географические мотивы, авестийские художественно-эстетические темы. Авестийско-зороастрийская художественно-эстетическая дидактика приобретает определенный социальный колорит не только в музыкально-исполнительской деятельности Барбада, но и в целом музыкальной культуры эпохи сасанид. Уважаемые слушатели, предлагаем послушать мнение музыковеда Хуршеда Низумова.
1: Для нас отрадно то, что в своем послании очень большое внимание, уважаемый глава государства, уделяется сфере культуры.
2: Очень, да.
1: Да, то, что будет празднование Барбада.

0: культуры, то, что он был основатель двухзначного кома, последующего шпакома. И все, и считается...
1: Цикличность.
0: Да, да, создал он. И вот представьте, что в 6 веке первый композитор в Востоке – это Бурбат. Мы, если взять композитор, начинается с 17 века другие композиторы. И то, что уже при Бурбате, после Бурбата уже начали разрабатывать, 9-10 век у нас уже была табулатура для писания нот. Была у таджиков. И поэтому Бурбат считается основоположником профессиональной классической восточной музыки. И это, мы с удовольствием это предложение президента приняли.
2: Подводя итог, можно отметить, что созвездие Вселенной принадлежит имя творению Бурбата. Созвездие Вселенной или Двуздах Давра соответствует 12 звездным периодам. Сегодня изучение научно-творческого наследия основоположника восточно-классической музыки Бурбата последовательно продолжается и современными специалистами. Наследие Бурбата Мурвази и его значение в современном культурном пространстве. Это не только страница далекой истории, но и живой источник духовной энергии, продолжающий звучать в культурном пространстве современности. Музыкальная система, заложенная Бурбатом, стала фундаментом, на котором веками выстраивалась восточная классическая традиция и которая продолжает вдохновлять современных композиторов, музыкантов и исследователей. Ну а для молодого поколения образ Бурбата Мурвази служит примером творческого служения обществу, напоминанием о высокой ответственности художника перед народом и историей. Его наследие формирует чувство национальной гордости, укрепляет культурную идентичность и одновременно открывает диалог с мировым культурным наследием. Таким образом, наследие Бурбата Мурвази является связующим звеном между прошлым и настоящим, между исторической памятью и современным развитием. Оно доказывает, что культура – это непрерывный процесс, в котором достижения великих предков продолжают жить, переосмысляться и обогащать духовный облик современного общества.

0: Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о величайшем музыканте Востока Борбади Марвази. Это был очередной выпуск «Клика». С вами была я, Метабарина Монджон. Будьте счастливы.
1: Халифа карда даз, таста яш панджара.

0: оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.
1: Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: О чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил? И какие цели скрываются за ними? Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Овози Тоджик в аналитических программах. Овози Тоджик.

0: Овози Тоджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
3: Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Душанбинский водный процесс. Около 10% населения мира проживает в условиях критического водного стресса. Памятная таджикская банкнота в 100 сомони включена в список лучших банкнот мира. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня, 11 мая, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В международном аэропорту города Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Мили Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намандагон Маджлиси Ули Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождает министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. Водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов устойчивого развития, глобальной стабильности и человеческой безопасности. Несмотря на значительные международные усилия, водные проблемы продолжают обостряться под влиянием изменения климата, роста населения и увеличения спроса на воду. Международное десятилетие действия ООН «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года стало важной политической платформой для мобилизации глобальных усилий в водной сфере. В этом контексте Душанбинский водный процесс сформировался как значительный механизм укрепления международного диалога, ускорения реализации рамочной программы действий по воде и подготовки к ключевым международным событиям в области водной политики. Памятная таджикская банкнота в 100 сомони, выпущенная в обращение в 2025 году по случаю 25-летия национальной валюты сомони, включена в список лучших банкнот мира. Об этом сообщает Национальный банк Таджикистана. Банкнота с инновационным дизайном и высоким уровнем защиты прошла отбор на международном конкурсе «Банкнота года». Эксперты особенно высоко оценили ее защитные элементы. Водяной знак с фотографией шаха Исмаила Сомони, изображение нового здания парламента Таджикистана, государственные символы и элементы, а также современные элементы, меняющиеся в цвете. Эти технологии призваны предотвратить подделку и повысить доверие пользователей. Из примерно 100 новых банкнот, выпущенных в разных странах мира, в конкурсный список вошли только 17. В этот список также вошли банкноты таких стран, как Россия и Казахстан. Организацию Дней культуры Пакистана в Таджикистане, формат мероприятия, обмен творческими программами обсудили министр культуры Таджикистана Матлубахон Саторион и чрезвычайно полномоченный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Ирфан Ахмад, сообщили в министерстве. Была выражена значимость многолетнего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в культурной и гуманитарной сферах. Отмечено, что совместные инициативы способствуют укреплению дружбы. Следует отметить, что в конце 2025 года в рамках двустороннего сотрудничества впервые на высоком уровне прошли дни таджикской культуры в Пакистане, что стало значимым шагом в развитии культурного диалога. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера МВ «Хоринг», на котором произошла вспышка хантавируса «Андекс», рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС. Наша рекомендация однозначная. Начиная с 10 мая, 42 дня активного наблюдения, то есть 42 дня карантина, причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома, сказал он на брифинге по завершении первого дня эвакуации пассажиров судна, которое причалило к Канарским островам. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ дает, но не навязывает свои рекомендации странам-участницам организации. Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры, добавил он. В Пакистане в результате атаки смертника на полицейский пост погибло 15 сотрудников правоохранительных органов. Еще трое получили ранения, передает агентство «Казинформ». Как отмечается, смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле подорвал себя у полицейского поста Фатехкхел в округе Бану. В момент атаки на блокпосту находилось 18 силовиков. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачу радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
0: «Овози Тоджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овози Тоджик».

«Мир дому твоему, Таджикистан». Цикл очерков, репортажей и передач, рассказывающих о людях, их достижениях в деле развития Таджикистана. «Мир дому твоему, Таджикистан». Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию рассказ о народном артисте СССР Хошиме Гадоеве. И начнем его с эпиграфа. Артист так сказал о себе: «Каждый вздох мой – это быть или не быть». Виноват ли я в том, что сверх меры был требовательным к себе, к актерам, к ученикам, но только я не нашел единомышленников. Я всю жизнь мечтал иметь свой театр и единомышленников. Это моя мечта не сбылась. Одно призвание обязательно для каждого из нас. То, ради чего мы родились на свет, это стать человеком. Хошиме Гадоев родился в 1937 году, в суровом году репрессий в древнем городе Кулябе. Его назвали Хошим, что в переводе с арабского означает «крошитель лепешек». Согласно арабским источникам, прадеда пророка Мухаммада звали Хошимом. Чем он прославился? Когда Хошим был главой Мекки, при нем ежегодно снаряжались два специальных каравана за продовольствием для Мекки зимой в Йемен и летом в Сирию. Хошим стал первым практиковать в Мекке раздачу еды для бедных соседей. Отсюда и пошло, что Хошим – это значит «крошитель лепешек». Кто знает, может, род Хошима Гадоева идет от того Хошима? Справок нет, документов нет, есть версия и вера.

0: Вначале Хошима звали Бой Мухаммад Хошим. Так звали и его деда. Но иногда, то ли шутя, то ли по другим причинам, к нему обращались как Хош. Со временем, так как они были очень бедны, Бой и Мухаммад убрали, оставили только Хошим. Но и на этом спасибо. Помню слова священной книги Корана: «Аллах любит терпеливых, Аллах не любит заносчивых». Хошим молчит и терпит. Почему? Потому что с детства приучен к кроткости, терпению и смирению. Из-за своей скромности и доброты к людям, чтобы их не обидеть, он помалкивал и старался сносить все тяготы жизни. Сейчас его имя стало в книгах и газетах писаться «Хошим Гадо», что в переводе означает «Хошим нищий». Но, говорят, пути Господни неисповедимы, и судьбы людей переплетаются невидимыми нитями. Эти люди Пыжова, Ланга, Мейрхоль волей или неволей сыграли в судьбе Хошима главные роли. Хошим Гадоев вспоминает: «Я частенько и глубоко задумываюсь, если бы Бляхер из Минкультуры Таджикистана и Сталинабада не приехал бы для подбора добавочных кадровых актеров для Москвы, то где бы я был сейчас? Председатель комиссии из Москвы Островская принимала экзамен в Сталинабаде. Она и заметила его. Значит, так было суждено. А потом в Москве снова экзаменовали уже в ГИТИСе, Институт театрального искусства. Принимали их Ольга Ивановна Пыжова, Борис Владимирович Бибиков, Нина Викторовна Чифранова, Михаил Петрович Чистяков». Хошим Гадоев вспоминает, что на экзамене, видимо, проверяли голос. Ольга Ивановна положила ладонь руки ему на лоб и отчаянно просила: «Кричи, кричи!» И он кричал. «Помню, как писал сочинение на русском языке», – продолжает Хошим Гадоев. «Ко мне подошла педагог Чифранова и не отходила от меня. Это было очень трогательно. Что можно было ждать от кишлачного юноши? Разве можно было ждать от него грамотности, красивого и без помарок почерка при написании сочинения в московском вузе?» Но, спасибо Богу, случаю, судьбе, педагогам, которые этого беспризорника приняли в столичный вуз и передали ему эстафету добра, человечности, благородства, добродетели. Для Хошима Гадоева это было событием. «Я тогда не знал о закулисной жизни театра, об интригах и зависти недоброжелателей. Я только учился и был благословен своими гениальными наставниками на профессию актера». «Мысль о том, что я когда-нибудь стану актером, продолжает Хошим Гадоев, даже не приходила ко мне в голову. Я мечтал о небе, тогда еще в космос Юрий Гагарин не летал, и хотел изобрести такой летательный аппарат, который бы вернул моего отца домой с поля боя Великой Отечественной войны. А затем мечтал улететь к другим планетам и никогда не возвращаться на Землю. Уже тогда я был не согласен с земными жителями. Но судьба и рок распорядились по-своему, говоря словами Максима Горького: «Рожденный ползать, летать не может». Хошим Гадоев мечтал стать военным, носить черную военную форму, быть всегда подтянутым, как курсанты из Суворовского училища. Видимо, его предками были великие богатыри, великие борцы, каскадеры, философы, великие полководцы. Он не может сказать, по линии мамы или папы, возможно, были поэты и писатели, великие художники или скульпторы. Свидетельством тому служит то, что Хошим Гадоев нигде не учился, но может создавать скульптуры. Он не был писателем, но выпустил более десятка книг. В студенческие годы писал стихи. Вот и сейчас продолжает писать. Видимо, это все идет от генов его предков. Мы хотели узнать, что же о нем думают его коллеги, соратники, молодое актерское поколение Таджикистана. И вот что сказал об актере режиссер театра имени Абулкосим Алахути Давлат Убайдулоев.
1: Хошим Гадоев – гордость таджикского театра и кино, и не только таджикского, и Советского Союза. Хошима Гадоева еще во времена Советского Союза прежде Голливуд единственного советского актера, вот, которых я помню, приглашали. Но Хашима трижды приглашали, ну, по каким-то там причинам отказывались. Без пробы утверждали на роли. А это мне читал на английском и переводил покойный Миша Ямачоев.
2: Ага.
1: Вот. Хашим говорит со всеми его внешними данными и внутренним особым миром в театре играл удивительные роли, ставил удивительные постановки. Были в Москве во времена Союза, когда он ставил, он играл. Я так хотел, чтобы были так открыты двери, как сейчас, чтобы по Европе, по Америке, по миру, чтобы он ездил, и мы бы еще лучше рекламировали бы. Ну, сейчас он уже в годах, конечно, но и сейчас он способен для таджикского искусства многое сделать. Я горжусь Хашимом Гадоевым. Это орел таджикского искусства вообще, я бы сказал вот так.
2: Как режиссер о режиссере, о его постановках. Могли бы сказать пару слов?
1: Конечно.
2: А что конечно. Уникального было?
1: Вообще, сам по себе Хашим Гадоев такой физкультурного плана человек. Любит действие. А действие – это основа жизни. Жизнь в трансцендентальном уровне, она всегда есть движение. У Хашима Гадоева все постановки настолько движущиеся. Действие стоит на первом плане у него. Постановки Хашима Гадоева как «Инчхоби дома» столько много шоу, я не помню спектакля, который дольше этого шли в репертуаре театра. Лет 10, наверное, они играли его. И «Зоб», который он ставил с Махмуджоном Вахидовым, Бургон Раджабовым, Марьям Исаевой. Это удивительно был «Зоб». И прекрасно играл Махмуд Вахидов. Они все однокурсники.
2: Венец его творчества – это «Эдип»?
1: Я думаю, венец его творчества в режиссуре, имеете в виду вы, да?
2: Да, ставил это спектакль.
1: Да, да, да.
2: И за это же он и получил.
1: Народный эсфер получил, да. Но когда документы готовили Хашима на народный эсфер, там в списке, по-моему, еще «Эдипа» не было.
2: Ага.
1: Но он достоин, и до этого был достойным этого звания. А «Эдип» это действительно, с этими данными, он должен был играть «Эдипа». И он сыграл. Это очень трудная пьеса. Очень трудная пьеса. Даже в московских театрах, ленинградских, российских, очень редко его ставят, потому что для этого нужен особый актер, чтобы играл Эдипа. Особый актер, особые физические данные. А в кино, я думаю, он доказал, всемирно доказал, что он действительно с такой кинофактурой, которая у него есть, ни на Кавказе, ни в России, таких данных физических и красивых, такого таджикского, такого, любят говорить греческий, я думаю, что таджикский горный, такое лицо красивое, я думаю, нигде у актеров вот, в Советском Союзе, да, очень-очень красивый, кинофактурный, но очень фактурой для сцены. Вообще он одарен Богом, это актер от Бога.
2: Uh-huh.
1: Режиссер от Бога, он этим живет. Он, наверное, до того, как родился, его дух был предназначен именно для этой профессии, я
2: для
1: так
2: сцены.
1: Думаю. Для сцены, для искусства. А люди искусства самые приближенные к Богу людей.

Я однажды снимался в фильме «В Марокко» совместно с узбеками и марокканцами, продолжает рассказывать о себе великий актер. Один марокканский корреспондент интересовался моим творчеством. Он долго наблюдал за мной и задал такой вопрос. «Если бы вы не были актером, кем бы вы стали?» Мы как раз ехали на машине по горной местности, которая напоминала мне родные горы и землю Таджикистана. Многие люди с бухты-барахты говорят, что любят родину. Я таких людей считаю демагогами, болтунами, лицемерами. Кто любит родину? Тот не говорит об этом, а своим делом служит народу и своей родине. В каком бы состоянии он ни был, даже в нищете. Я старался своими делами, поступками, когда моей родине было холодно и голодно, служить ей верой и правдой. И вот, когда марокканец меня спросил, кем бы я хотел стать, если бы не был актером, я ответил, был бы пахарем. Наверное, в моих генах был и великий пахарь. И еще мое чутье подсказывает, что в моем роду был великий святой пророк.

0: О своем первом спектакле Хошим Гадоев вспоминает. Это был спектакль «Оливер Твис» Диккенса в детском театре Москвы. Потом каждый день он посещал различные театры Москвы. МХАТ, «Современник», Большой театр, Малый театр, театр на Таганке и много любительских театров в подвалах жилых домов. А Красная площадь и Кремль, овеянные дыханием истории, легендами и преданиями, питали живое воображение юноши из Таджикистана. Из актеров прошлого он бы назвал Чарли Чаплина. Хошим Гадоев говорит, что Чаплин неповторим. Достигал такой высоты, что и врагам, и своим нравился. Бывают актеры, которые несут с собой бурлящую радость жизни. Творчество других задушевно и иногда наполнено грустным юмором. Третий – это интеллигентность, ум, сила духа. Определяющая роль четвертых – пластическое решение роли, внешняя характеристика роли. Думая о Чарли Чаплине, вспоминаешь прежде всего его образ полный трагизма. Он нашел свою маску. Это не его собственная маска. До него уже были такие маски. Он сам признавался. Но Чарли Чаплин создал именно свое индивидуальное – котелок, башмаки, широкие штаны и палочку, походку, поэтому по сей день этот актер остается непревзойденным мастером трагикомедии. Именно он соединил комедию с трагедией и жанр трагикомедии довел до абсурда. Это знал только Чаплин. Когда Хошиму Гадоеву задали вопрос, с чего для него начинается театр, он ответил: «Театр полон тайн, их даже самые тонкие теоретики никогда не разгадают. Нужен особый дар – чувствовать его. Много тайн раскрывать нельзя, что-то надо оставить для себя». Вспоминается праздничный день, 28 марта 2011 года. У входа в театр имени Абулкосима Лухути собралось много народа. Люди пришли на спектакль «Рудаки» по пьесе Соттима Улугзаде, который Хошим Гадоев, как режиссер, поставил. Газета «Вечерняя Душанбе» писала, что постановка спектакля «Рудаки» устод Хошим Гадоев еще раз подтвердил свой статус короля в мире театрального искусства. Национальная музыка и танцы, море цветов придавали торжественность, праздничное волнение, причастность к чему-то большому, что скоро должно было произойти. И вот, переступив порог театра, входишь в холл, тишина, ты робко вступаешь на дорожку и идешь сквозь пламя горящих свечей, как бы приобщаясь к таинству великой мистерии. Ощущалось чувство очищения, очищение огнем, чувство пробуждения, прозрения. Перед тобой открывалась низкая арка входа. Нужно наклониться, чтобы пройти в зрительный зал и поклониться истории, с которой ты встречаешься лицом к лицу, с ее памятью, с чувством прекрасного. Зал был подобен храму, а лица зрителей следили за совершением таинства, происходящего на сцене, озаренные светом его откровения. Согласитесь, нечасто можно чувствовать себя счастливым человеком. Люди были счастливы. Послушайте мнение о Хошиме Гадоеве народного артиста Республики Таджикистан Курбона Субира.
1: Когда говоришь о Хошиме Гадоеве, всегда вспоминается его роль Сугроб в фильме «Пустами Сугроб». И вот говоря о Хошиме Гадоеве, уже гордость появляется у меня не как актера, а как просто простого зрителя, гражданина. Он даже вот то, что у него вот такой рост, такой темперамент, ну, такой вот телосложение человек, то вот даже несмотря на все его остальные качества, вот этого должны мы все вот таджикистанцы, таджики, все мы должны вот уважать даже всего вот этого даже. Потому что он просто как человек жемчужина вот Душанбе. Поэтому хочется, чтобы он долго жил, творил, всех нас радовал своим творчеством. фильм смотреть, и мне всегда, вот когда актеры, заграничные актеры, вот иранцы, узбеки, киргизы, казахи, вот когда про нем говорят, все время у меня гордость появляется. Потому что вот много езжу и снимаюсь, и все время, когда узнаю, что я таджик, и сразу вспоминаю, что очень годой, как он там живет. И очень приятно, что у нас есть такой актер великий.
0: Когда у Хушима Гадоева спросили, счастлив ли он, великий актер ответил: «Счастье – это ведь тоже призвание. Давно известно, многое успевает только тот, кто многое делает. Лучшие люди Таджикистана, России, Азербайджана, Узбекистана, ближнего и дальнего зарубежья. Критики всегда говорили о нем, что он гений. Гениальный актер, гениальный режиссер, гениальный художник». На что Хошим Гадоев ответил: «Гений – это высший разум. И все же его называют символ драматического гения. Творец, живущий в мире великого вдохновения и великого совершенства. Апостол взыскательной нравственности, титан духа, гражданин вечности, крупным явлением театральной жизни страны, богатырем таджикского искусства, режиссером внеплановых шедевров, властителем дум современников, ярким самобытным талантом». Что это? Редкостная одаренность, удача, награда свыше за усидчивость и трудолюбие? В чем его сила? Чем столь сильно он воздействует на зрителя, заставляет думать, переживать, запоминать, делать выводы? Актер говорит: «Конечно, без природных способностей, видимо, многого в искусстве не достигнешь, как и без умения трудиться до седьмого пота. Современность актерского исполнения заключается в том, чтобы быть всегда впереди зрителя. Если артист перестал предлагать все новые загадки зрителю, его творчество лишается интереса. Новое в искусстве не выдумывает, новое рождается в результате поисков и открытий. Новое – не истина одного человека, а сумма многих истин. С первых шагов в искусстве, продолжает актер, я своих величайших педагогов гипнотизировал фантазиями, выдумкой, удивлял, ошарашивал, но ломал каноны искусства, установленные традиции. Я был в мире искусства опровергателем многих теорий. Человечеству как воздух, как пища, как любовь нужно искусство. Он был очень смелым человеком в искусстве. Роль за ролью, с великим терпением, не жалея сил, ни себя, создавал свои неповторимые творения, образы. Это искусство обогащалось опытом исканий, крайне разнообразных и подчас противоречивых экспериментов.

Далее актер философствует. Вот две дороги. Одна дорога проторена. Все стараются идти по ней. Другая дорога не проторена, она неизведанная. И ищущий художник-новатор не пойдет по проторенной дороге, по утоптанному пути. Он выбирает новый путь. Он идет или к вершине своей цели, или погибает в пути. «Я много думал об искусстве», — продолжает актер, «но пришел к такому выводу. Есть цветок настоящий, есть цветок искусственный». На сцене есть яблоко настоящее, есть искусственное. Что зрителю больше понравится? Настоящее яблоко, настоящий цветок или все искусственное? И второе из мира ювелирного. Что лучше, фальшивое или настоящее серебро? Бывает и такое. Из тысяч тонн руды по кусочкам промывают и собирают золото. А бывает, встречается в природе золото или самородок. Так вот, дорогие зрители и читатели должны понимать, что если на вашем веку появится самородок, талант, будьте добры, берегите его, чтобы он вам принес пользу и осветил вам путь в этой трудной, нелегкой жизни. Ведь не каждому суждено дойти до цели. А он самородок. Редко появляется в 100 или 1000 лет один. Самородки редкие, но указывают путь своим светом. И если бы они не светились, то могли бы сгореть, как кометы.

каждая моя роль была «быть или не быть», говорит актер. Каждая постановка «быть или не быть» умирала и оживала каждый день. Каждый час, каждый вздох мой – это «быть или не быть». Многие говорят, что я великий гений. Нет, я не гений, я великий труженик. За 5 лет учебы вы не овладеете искусством актера. Искусство требует всей жизни. Вот уже более 50 лет он на сцене, более 100 ролей в театре, кино и на телевидении сыграл, создавал образы. Но по сей день для него непонятна эта таинственная, загадочная актерская профессия.

0: И еще одно мнение молодого, но очень талантливого актера Русского драматического театра имени Маяковского Хуршеда Мустафакулова.
1: Знаете, я думаю, что для каждого как бы молодого актера, начинающего, я думаю, что Осень Годоев, он должен быть как бы пример подражания, да, потому что это один из таких актеров, которые, можно сказать, легенда. Да, не только как бы легенда таджикского театра и кино, но он легенда СССР, можно сказать, да, легенда и кино, и театра СССР. Я как бы слышал многое, я помню, рассказывали, когда показывали его спектакль «Эдип» в Москве, когда были Дни культуры Таджикистана в Москве, я помню, когда приехали актеры оттуда, они так восхищались и говорили, что мы были очень горды тем, что в Москве наш «Эдип», «Эдип» Хуршида Магомедова, как бы признали самым лучшим «Эдипом» в мире. Это как бы действительно, можно сказать, что он предмет гордости, да? И вообще не только театральный мир искусства Таджикистана, но и полностью, я думаю, что весь Таджикистан должен гордиться таким талантом, который рожден именно в нашей стране. Но как, если сказать, что как лично сам я, как актер, я, знаете, я всегда смотрел фильм, ну, то есть когда смотрел фильм «Рустам Сухроб» с его участием, я всегда мечтал как бы хотя бы близко быть к этому актеру, и всегда почему-то мне хотелось играть именно его роли. И мне как бы посчастливилось, и я считаю, что я очень счастлив, и моя мечта исполнилась, потому что я на сцене сыграл Сухроба, которого Осень Годоев как бы сделал исторической личностью своей игрой в кинофильме «Рустам и Сухроб».
2: А вы знаете, вы чем-то похожи, между прочим, вот типаж одинаковый.
1: Может быть. Это, конечно, великолепный комплимент для меня, спасибо. Ну, конечно, это как бы подражать кому-то, это, я думаю, что плохо. Я не собираюсь как бы подражать Хуршида Магомедова, но как бы учиться у него, да, и это я как бы воспринимаю, можно сказать, что я хочу учиться у Хуршида Магомедова, я хочу учиться его мастерству, его искусство владения собой как актера на сцене. Конечно, я бы хотел этому научиться именно у него, потому что он просто потрясающий на сцене. И я очень счастлив, что я молодой актер, но я его видел на сцене. Хотя, конечно, очень жаль, что я с ним на одной сцене не играл, в фильмах не участвовал, но благодарен судьбе, что я вижу Хуршида Магомедова на сцене, вижу его фильмы, вижу его на улице, и бывает, когда я его так встречу, и, конечно же, когда к нему подхожу, здороваюсь, общаюсь с ним, очень своеобразный, интересный человек, когда с ним общаешься, и столько хороших эмоций после того, когда ты общаешься именно с этим легендарным актером таджикским. Хотелось бы пожелать Хуршида Магомедова только здоровья, потому что если у него будет здоровье, остальное он себе все сделает, потому что это такой актер, который может все.
2: Еще потенциал у него огромный.
1: Да, конечно. И как человека, и как актера. Я еще не помню, я не слышал ни разу, что кто-то сказал, кто-то не любил Хуршида Магомедова. Кого только не спросишь, и кто о нем не будет говорить. Естественно, все говорят, что ой, мы обожаем этого человека. Именно говорят, мы обожаем этого человека. Потому что это большого стоит. В первую очередь его обожают как великого человека. Ну и, конечно, когда любят человека, значит, он талантлив во всем. И любит, естественно, его искусство.
2: Спасибо вам, Хуршид. А я, в свою очередь, желаю достичь таких же высот и еще больше. У вас тоже хороший талант, вы тоже хороший человек.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Сегодня Хошим Гадоев, почитаем, на родине, является автором 19 томов книг, которые читают не только в Таджикистане, но и в Азербайджане, России, Украине. Его книги потрясают читателей. Вот, например, высказывание читательницы из Баку. «Какой многострадальный человек! Читая его судьбу, в каждой строчке видишь свою и общечеловеческую судьбу». Актер должен играть без игры на сцене, он умирает. «Если бы я играл, я бы жил. Я горю в своем огне. Я маленькое солнце, которое светит другим, сгорая. Мой учитель, мой пример – это солнце. Оно каждый день служит всему живому на земле».

Ну, а теперь немного биографической справки. С 1961 года Хошим Гадоев – актер драматического театра имени Лахути. Здесь он сыграл Судыка в спектакле «Песня Горь», Фердинанда в «Коварстве и любви», Сухроба в «Рустаме и Сухробе», Гамлета по пьесе Шекспира, Хлестакова в «Ревизоре» и многих других примечательных ролей. Он играл на сценах Ленинабадского музыкального драматического театра имени Пушкина, Русского драмтеатра имени Маяковского в Душанбе. Рассказывает, что Шахбану Фарах Пехлеви, супруга бывшего шаха Ирана Мухаммада Резы Пехлеви, была так потрясена игрой Хошима Гадоева и его партнера в спектакле «Рустам и Сухроб», что заплакала и упала в обморок. А член Академии наук и искусства Германии профессор Альфред Корелло и его супруга Соня после просмотра спектакля «Коварство и любовь» Шиллера, где Гадоев блестяще сыграл Фердинанда, отметили, что это он определяет спектакль, налагает на него печать своего таланта, при этом слишком щедро вкладывает в роль всю свою душу. Это большая находка для театра, к которой следует относиться бережно. Кроме того, Хошим Гадоев снялся в 50 и более фильмах киностудии Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Алжира и других стран. Первая его киношная роль была ролью Камила в фильме «12 часов жизни». А последняя роль правителя Согдиана в картине «Зов предков Согдиана», снятой в 1995 году. В 1971 году на широкий экран вышел фильм из киноэпопеи по мотивам «Шахнаме Фердоуси Рустам и Сухроб» режиссера Бориса Кемеагарова, где Хошим Гадоев сыграл роль Сухраба. Создавая этот образ, актер изучал древнюю литературу, архитектуру, скульптуру, эпоху Фердоуси, древние монеты, придумал заново костюмы. Стал заниматься спортом, наращивал мускулы, укреплял руки, ноги, торс. На Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси в 1972 году фильм стал призером, а создатели и актеры стали лауреатами государственной премии Таджикской ССР имени Рудаки. Известный российский режиссер Сергей Бондарчук как-то отметил, что по своему мастерству Хошим Гадоев – голливудский актер. В 1975 году на экраны вышел азербайджанский фильм «Свет погасших костров», где Хошим сыграл роль Газан Хана, героя азербайджанского эпоса. В одной из сцен актер вступил в единоборство с разъяренным быком. И снова сам, без каскадеров. Тысячи зрителей, наблюдавшие съемки эпизода, восторженно аплодировали богатырю. Позже родник, у которого произошла эта схватка, была названа именем таджикского актера. А в Махачкале создали музей в его честь. В 1990 году Хошима Гадоева пригласили на роль в фильме «Битва трех королей», где он сыграл турецкого бея Алжира Агата Мора. Примечательный факт. Эту роль должен был сыграть известный голливудский актер Омар Шариф. Когда я выполнил каскадерский номер, прыгнув с парохода в море с 20-метровой высоты с обнаженным мечом, зажатым в зубах, и приплыл к берегу, режиссер фильма Сухель Бельбарка обнял меня, сказав: «Браво, Гадоев! Вы победили Омара Шарифа». Я переспросил переводчицу, что это означает. Она ответила, что эту роль должен был сыграть этот американский актер, но он запросил гонорар в 5 миллионов долларов, а режиссер хотел дать 4. Потом его уверили, что в Средней Азии эту роль сыграет почти за бесплатно. После съемок я хотел получить свои гроши, но ничего не получил. Деньги так и сгорели, рассказывает Хошим Гадоев. Кстати, на съемках этого фильма в Марокко с актером произошел интересный случай. Он спас ребенка, упавшего в бассейн. Родители предлагали за спасение пачку долларов. Но я, не имея в карманах ни гроша, будучи воспитанным, деньги не взял. Они спросили на плохом русском: «Какой вы нации?» Я ответил: «Таджик». По-моему, они были французами, и мужчина, обращаясь к жене, сказал: «Я не знаю такой нации».

Я же своим поступком показал, что есть такая нация – таджик, который спасает детей миллионеров от гибели. Я снимался в фильмах, которые обошли весь мир, но даже велосипеда не имею, вспоминает он и сетует, что упустил шанс купить кусок земли, построить дом, завести уток и на старости лет отдыхать на земле. Хороший режиссер театр Годоев постигал эмоциями, а значит, сердцем, и готовился к самостоятельной работе, потому что понял, что хочет быть не только артистом, послушным воле режиссера, но и сам править балом, ставить спектакли. Поэтому в 1965 году он получил второй диплом режиссерский, окончив высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. Сыграв на сцене в кино более 150 ролей, он поставил множество спектаклей, например, «Маленькие трагедии Пушкина», где он сыграл Дон Жуана, была его дебютной работой в режиссуре, или «Эзоп» Фигерейда. Но главным своим достижением, конечно, он считает спектакль «Эдип Софокла», который ставился на сцене более 100 раз, и где он сыграл главную роль. Он готовил свою постановку более 20 лет. Пришлось долго обивать пороги, чтобы спектакль увидел свет. Только через 13 лет вне плана спектакль все же был поставлен. Впечатление от него было удивительным. Аплодисменты чуть не разорвали зал. Они были адресованы постановщику и исполнителю главной роли – Хошиму Годоеву. За эту постановку и роль в ней Хошим Годоев был удостоен высшей награды Государственной премии СССР в 1987 году и высокого звания Народный артист СССР в 1988. С большим успехом спектакль показали и на московской сцене в Театре имени Дружбы народов. Кстати, в 1999 году Хошим Годоев поставил спектакль «Шах Исмаиля Сумуни» по пьесе Мехмуна Бахти, где тоже сам сыграл главную роль. Таджикистан увидел поистине живого исторического героя Исмаиля Сумуни. Все это благодаря Хошиму Годоеву. В 2008 году к юбилею основоположника таджикской классической литературы Абу Абдулло Рудаки им же был поставлен спектакль «Рудаки». Был принцем, стал нищим. Я был очень смелым человеком в искусстве, роль за ролью, с великим терпением, не жалея ни сил, ни себя, создавал свои неповторимые творения, образы. Это искусство обогащалось опытом поисков и экспериментов, вспоминает Хошим Годоев.

И опять, каждая его роль – это быть или не быть. Каждая постановка – это быть или не быть. Умирала и оживала каждый день, каждый час, каждый вздох мой – это быть или не быть.

Мир дому твоему, Таджикистан. Таджикистан. Цикл очерков, репортажей и передач, рассказывающих о людях и их достижениях в деле развития Таджикистана. Таджикистан. Мир дому твоему, Таджикистан. Таджикистан.

Но сипари сунивало абсуре радио овозитуджик. Маулана Джалаладдин Балхи ки рубайян.

0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок «Радио «Овози Точек» начинает свою работу в студии Метабарина Мунджон.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио «Овози Точек».
2: Новости на канале «Овози Точек». Ознакомьтесь с анонсами. Душанбинский водный процесс. Около 10% населения мира проживает в условиях критического водного стресса. Памятная таджикская банкнота в 100 сомони включена в список лучших банкнот мира. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов устойчивого развития, глобальной стабильности и человеческой безопасности. Несмотря на значительные международные усилия, водные проблемы продолжают обостряться под влиянием изменения климата, роста населения и увеличения спроса на воду. Международное десятилетие действия ООН «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года стало важной политической платформой для мобилизации глобальных усилий в водной сфере. В этом контексте Душанбинский водный процесс сформировался как значительный механизм укрепления международного диалога, ускорения реализации рамочной программы действий по воде и подготовки к ключевым международным событиям в области водной политики. Памятная таджикская банкнота в 100 сомони, выпущенная в обращение в 2025 году по случаю 25-летия национальной валюты сомони, включена в список лучших банкнот мира. Об этом сообщает Национальный банк Таджикистана. Банкнота с инновационным дизайном и высоким уровнем защиты прошла отбор на международном конкурсе «Банкнота года». Эксперты особенно высоко оценили ее защитные элементы. Водяной знак с фотографией шаха Исмаила Сомони, изображение нового здания парламента Таджикистана, государственные символы и элементы, а также современные элементы, меняющиеся в цвете. Эти технологии призваны предотвратить подделку и повысить доверие пользователей. Из примерно 100 новых банкнот, выпущенных в разных странах мира, в конкурсный список вошли только 17. В этот список также вошли банкноты таких стран, как Россия и Казахстан. Организацию Дней культуры Пакистана в Таджикистане, формат мероприятия, обмен творческими программами обсудили министр культуры Таджикистана Матлубахон Саторион и чрезвычайно полномоченный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Ирфан Ахмад, сообщили в министерстве. Была выражена значимость многолетнего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в культурной и гуманитарной сферах. Отмечено, что совместные инициативы способствуют укреплению дружбы. Следует отметить, что в конце 2025 года в рамках двустороннего сотрудничества впервые на высоком уровне прошли Дни таджикской культуры в Пакистане, что стало значимым шагом в развитии культурного диалога. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера МВ «Хоринг», на котором произошла вспышка хантавируса «Андекс», рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС. Наша рекомендация однозначная. Начиная с 10 мая, 42 дня активного наблюдения, то есть 42 дня карантина. Причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома, сказал он на брифинге по завершении первого дня эвакуации пассажиров судна, которое причалило к Канарским островам. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ дает, но не навязывает свои рекомендации странам-участницам организации. Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры, добавил он. В Пакистане в результате атаки смертника на полицейский пост погибло 15 сотрудников правоохранительных органов. Еще трое получили ранения, передает агентство Казинформ. Как отмечается, смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле подорвал себя у полицейского поста Фатехкхел в округе Бану. В момент атаки на блокпосту находилось 18 силовиков. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачу радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
5: «Овози Тоджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овози Тоджик».

Уважаемые слушатели, сегодня мы расскажем о правилах поведения в таджикских семьях. Не грубить, лишнего себе не позволять и быть преданным до конца. Это столпы, на которых держится большинство таджикских семей. Благодаря сохранившимся традициям в Таджикистане до сих пор с достаточно жесткими правилами, которые во многом похожи на традиции других стран Центральной Азии. Рассказываем о главных правилах поведения в таджикских семьях.

Уважение к старшим. Это основа основ всех таджикских семей, на которой строится все остальное. Любой поступок или намерение обязательно должны быть согласованы с главой семьи. Выбор профессии, дальняя поездка и особенно создание семьи возможно только после одобрения отца. Даже самые продвинутые молодые таджики, когда проходит время, обращаются к родителям с просьбой подобрать невесту. Причем на севере Таджикистана напрямую просить родителей о поиске невесты парни не осмеливаются. И чтобы продемонстрировать свою готовность к свадьбе, подбрасывает в обувь родителям морковку. Ситуации, когда мужчина находит себе супругу самостоятельно, сейчас, конечно, тоже встречаются, но чаще всего выбор будущей снохи ложится на родителей. И они ищут, спрашивают знакомых, советуются с родственниками. Что касается выбора жениха для девушки, то тут все еще сложнее. Сватам могут отказать, несмотря ни на что, и послушная дочь обязана согласиться с решением.

Сане практически не бывает примеров, чтобы пожилые мать и отец остались в одиночестве. Родителей не бросают. Более того, о них заботятся не на расстоянии. Дети все время находятся рядом. Например, по традиции младший сын остается в отчим доме, приводит туда свою жену и присматривает за родителями. Поэтому, когда все дети еще живут вместе, то старший очень трепетно заботится о младшем сыне. Ведь именно на него впоследствии ляжет ответственность за заботу о родителях. Впрочем, это не значит, что другие дети не будут проявлять заботу.

Троюродные братья или сестры, и даже четвероюродные в таджикских семьях не только знают об их существовании, но и стараются поддерживать связи. Родственники – это святое, неважно, дальние они или близкие. Например, из Кишлака в город к родственникам могут приехать несколько человек и обосноваться в их квартире на пару недель, а то и месяцев. И никто не посмеет сказать, мол, пора и честь знать. Будут кормить, поить и терпеть, ведь это родственники.

И об ответственности мужчины. На плечи таджикского мужчины ложится многое вплоть до походов за продуктами на рынке. Спросите любого таджика о стоимости продуктов питания, и он вам даст расклад не хуже профессионального статистика. Естественно, чтобы ходить по рынкам, нужно и зарабатывать. Это прямая обязанность таджикского мужчины и женщины. Здесь очень редко зарабатывают больше или хотя бы наравне со своими мужьями. А еще чаще не зарабатывают совсем, потому что сидят дома и занимаются хозяйством. Но только теми бытовыми вопросами, которые находятся в пределах дома. За все остальное отвечает муж. И как после этого всего не обращаться к нему исключительно на «вы». Конечно, все эти правила далеко не ноу-хау таджиков, но именно в нашей республике до сих пор им подчиняются как законам, и, возможно, поэтому на 1000 браков в стране приходится в среднем всего один развод.

Владивостока, Борбат Марваси. Уважаемые слушатели, в послании президента Республики Таджикистан подчеркивалась исключительная роль выдающихся деятелей культуры в формировании духовной основы нации и укреплении национальной идентичности. В этом контексте особое место занимает имя Борбата Марвази, великого музыканта и мыслителя древности, признанного основоположником профессиональной музыкальной традиции таджикско-персидского мира. Упоминание Борбата Марвази в послании носит не только историко-культурный, но и концептуальный характер. Глава государства акцентирует внимание на том, что еще в глубокой древности представители таджикского народа внесли значительный вклад в развитие мировой цивилизации, искусства и эстетической мысли. Борбат предстает как символ высокого уровня духовной культуры, достигнутого на этой земле задолго до современности. Президент подчеркнул, что творчество Борбата Марвази заложило основы классической восточной музыкальной школы, оказавшей влияние на развитие музыкального искусства в широком региональном и историческом контексте. Его наследие рассматривается как часть общечеловеческой культуры, что придает таджикской музыкальной традиции международное и универсальное звучание. В послании образ Борбата используется как важный элемент государственно-культурной политики. Через обращение к его наследию проводится идея преемственности поколений, сохранения исторической памяти, воспитания молодежи в духе уважения к национальным корням. Культура и искусство, по мысли президента, являются неотъемлемой частью устойчивого развития общества и духовной безопасности государства. Таким образом, обращение к имени Борбата Марвази в послании президента символизирует глубину исторического пути таджикского народа, подтверждает его вклад в мировую культуру и подчеркивает стратегическое значение сохранения и популяризации национального культурного наследия в условиях современного мира.

Бурбат Марвази. Гениальный композитор, поэт, певец, инструменталист, создатель многих музыкальных инструментов. Теоретик, обобщивший достижения музыкальной практики народов Сасанидского государства и открывший новые перспективы развития искусства эпохи арабского халифата. История человечества свидетельствует о том, что имена ученых многих направлений, поэтов, писателей, полководцев, не исчезают из памяти благодарных поколений сотни, а то и тысячи лет. Фигура великого композитора Барбада Марвази, имя которого не забыто, жившего и творившего более 1400 лет тому назад, по-прежнему является яркой звездой во всем восточном творчестве. Бурбат считается первым ученым-композитором, жившим на Востоке. До наших дней дошло очень мало информации о его деятельности. Великий среднеазиатский художник, певец и композитор, основоположник устно-классической музыки, Бурбат родился примерно в 80-х годах VI века нашей эры. Согласно имеющимся источникам, он жил в Мерве, который считается одним из древнейших и центральных городов Хорасана. Предположительно, местом рождения художника является город Нисо в северной части Хорасана, расположенный между горами и пустыней. Из источников известно, что Бурбат получил музыкальное образование в Мерве и уже в юности успел попасть в Эль-Мансуру. Согласно имеющимся историко-литературным источникам, Бурбат был самым талантливым и ярким художником двора сасанидского правителя Хусрава Парвиза. То есть в период 590-628 годы здесь развивалась творческая исполнительская деятельность Бурбата.

Биографических сведений о Барбаде мало. В большинстве письменных источников информация дается по-разному. Но даже в этом случае общая картина жизни Барбаде, хотя и короткая, все же существует. Предположительно, Барбад – это прозвище, данное художнику при дворе Хусрава Парвиза II. Настоящее имя Барбада – Фалабад Марвази.

0: Уважаемые слушатели, о более интересной информации об этом замечательном человеке мы обратились к историку Национальной академии наук Аскарали Раджабову.
1: Новый посланник президента республики, лидер нации, уважаемый Мауля Рахмон, на радость другим проблемам обратил особое внимание культуре. Сохранять традиции и развивать нашу культуру не только самого пространства среднего, центрально, а и за пределами. Лидер нации Имам Аль-Рахман о вкладе выдающихся деятелей культуры, процессе историка. Их вклад не только в развитие таджикской классической традиции, таджикской культуры. Они вносили большой вклад в обширные регионы стран Ближнего и Среднего Востока. Один из выдающихся личностей это является Борбат Марвази. Известно, что в 90-м году в Республике Таджикистан впервые были празднованы вообще-то тысячи жилистей Борбада. Это большой международный культурный мероприятие приняли представители более 37 стран. Это деятели культуры, ученые, музыканты стран ближнего зарубежного Востока. В Европе особенно приняли ряд коллективов музыкантов из не только Центральной Азии, Кавказа и других стран Востока. Генеральный секретарь традиционной музыки ЮНЕСКО профессор Дитер Кристенсен. Президент республики обратил внимание, что новые годы независимости надо провести такие культурные мероприятия. Особенно он поручил, чтобы Борбада, так как крупная личность, это представит для ЮНЕСКО. Борбада Марвази – это выдающаяся личность в нашей истории. Даже можно наши классики таджикских, персидских классиков, как Рудаки Фирдауси и другие, которые много, хотя в источниках упоминаются, но Борбад вошел в историю как основоположник системы классической музыки, таджикской, персидской музыки, профессиональной музыки. Поэтому он вошел в историю как первый поэт, песенник, исполнитель, сочинитель музыки. Поэтому наши классические традиции именно берут свои источники от творчества Борбада Марвази. Во всех исторических, научно-теоретических трактатах до ислама и после ислама Борбад вошел как выдающийся музыкант. Музыкант, поэт, песенник, как говорят, бард, который в истории нашей таджикской персидской культуры. Даже один из крупных поэтов араба, Ибн Аша, написал, который жил в эпоху Борбада, касида про Борбада. Кроме того, Борбад вошел в историю как в наши классические литературы, энциклопедические труды, научно-теоретические трактаты, даже толковые словаря, которые есть, он упоминается как выдающийся музыкант. Особенно вот наш классический эпос, этот Шахнаме Фирдауси посвящает о Борбаде две поэмы «Достон», которые посвящают Борбаду. Наши классические таджикские персидские литературы Низами Ганджави, Шои Петериси, поэмы Хусрау Ширин, Амир Хусрави Делеви, своим вот, тоже Хамсе тоже посвящает Барбада, его вкладов, который жил и творил во время правления Хусрау Парвиза. Это период империи Сасанидов является процессом высшего развития культуры. Поэтому традиции, которые создал музыкальный поэтический произведение Борбад, оно вошло в нашу историю. Не только нашу историю, оно его произведение, его творчество стало основополагающим источником последующего развития таджикской, персидской, классической музыки. Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, чтобы подготовили документы и представили Борбада список крупной личности ЮНЕСКО. Поэтому сейчас идет выполнение поручения президента республики, особенно ученые Национальной академии наук Таджикистана, делают всесторонне, чтобы это поручение президента республики выполнили на высоком уровне.
0: Что он был за человек? Откуда у него такие познания вот в то время?
1: Борбади Марвази, он жил, творил при империи Сасанидов во время правления Хусрау Парвиза. 590-628 года. Этот процесс, который жил Борбад, действительно является процесс наивысшего развития культуры. Он добрался до столицы империи Сасанидов, Тисифона, который и был глава музыкантов, и независимо от молодости Хусро Парвиз назначил его глава музыкантов империи Сасанидов. Да, действительно, он не только был музыкантом, он был поэтом. Он сам сочинил стихи, он свои стихи создал на основе литературных источников, особенно Авеста, Гаты, которые по разным темам. Он создатель автора первой циклической произведения по обрядам, церемониальные обряды, народные обрядования. Особенно его цикл стихи посвящены празднику, особенно его произведения посвящены праздник Навруза, например, его песни, мелодии, например, Наврузи Бузур, Наврузи Хур, Наврузи Кайкобот, Наврузи Аджам и другие. Это произведение, которое он создал, поминается и фиксируется последующий после Барбада в историко-литературный музыкальный первоисточник. Поэтому он был действительно исторический личность, который вносил большой вклад, большой вклад в развитие, формирование классической системы профессиональной музыки. В это время жил арабский поэт, арабка Ибн Айша, написал касида. Касида про Барбада. Он вошел в историю. Даже многих первоисточников, которые в других странах тоже упоминают. Но дело в том, что в исследовании европейские ученые тоже направлена работа датского ученого Артура Кристенсена «Иран в эпоху Сасанидов». Один раздел, параграф посвящается именно роль и место Барбада в развитии классической музыкальной культуры иранских народов.

0: Шахнаме, глава о Барбаде, начинается с описания светских увеселительных собраний. Румиш, который любил устраивать Ахасуэрав Парвиз, заканчивающийся своеобразной аттестацией, проверкой на деле музыкантов своего окружения. Вся интрига, положенная в основу главы, как раз и разворачивается вокруг противостояния двух музыкантов, отживающего своего века Саркаша и нового Раска, обладателя божественного дарования Борбада. Разрядка повествования заканчивается тем, что тонкий ценитель искусства Хусрав Парвиз назначает Борбада главой всех музыкантов и их старейшин – мехтаров. Заслуживает внимания то, что термин «мехтар», буквально «староста», использовался в музыкальном обиходе нашего региона еще вплоть до середины XX века. Мелодия Барбада в целом представляет как совершенная, гармоничная, пропорциональная система, и осью симметрии является 30 сложных мелодий «Лахни Муракаб». Принципы мелодии Барбада не исчезли бесследно и в последующий исламский период. Так, например, по свидетельству Дарвиша Али Чанги, круг основных макомов равнялся 7. Или же проявление троечности, трехуровневости мелодии Барбада сохраняется в ладовом воззрении Фараби. Джинс – первичные ячейки, джам – октавные системы и джам аттам – полная совершенная система. В учениях о кругах Алми Адвар макомы овози шуба в ладовой системе шашмакома основные макомы, побочные насры и производные тарона, а также макоми сарахбор, нусро шуба и производно от макома и насров шубача. Маленький шуба. Влияние музыкально-поэтического творчества, профессиональная классическая система Борбада была весьма велика не только в эпоху арабского халифата, но и последующих веков, особенно самонидов. Правители, деятели культуры самониды гордились своим происхождением от сасанидской аристократии. Из-за этого они чувствовали себя составной частью традиции эпохи Борбада. Они стремились к славе сасанидов, а их сила и величие казались еще более блестящими благодаря окружавшим им поэтам – рудаки, музыкантам Абул-Абос Бахтиор и ученым. Славу не только мастера, певца, но и теоретика принесли Борбада его классической системы 7 королевских ладов. Хав достойни Хусравуни. Она была создана по заказу царя Хусраву Парвиза, желавшего сделать достоянием победы над врагами. Борбад – выходец из народной среды, уроженец крупного культурного центра Нисай. И здесь проходили его детство и юность. Черпал он свое вдохновение, учась у профессиональных музыкантов и певцов, впитывая в себя многообразие родной культуры. Барбад Вмервый сложился в музыканте-песнетворце и, прежде чем засиять при дворце Сасанидской империи, получил призвание у себя на родном Мерве. Борбад, будучи уже Шохи Румишкарон, царь музыкантов, имя которой гремело не только в Великой империи, за ее пределами. В музыкально-поэтических произведениях Борбада нашли отражение многие эпико-географические мотивы, авестийские художественно-эстетические темы. Авестийско-зороастрийская художественно-эстетическая дидактика приобретает определенный социальный колорит не только в музыкально-исполнительской деятельности Борбада, но и в целом музыкальной культуры эпохи сасанид. Уважаемые слушатели, предлагаем послушать мнение музыковеда Хуршеда Низумова.
1: Для нас отрадно то, что в своем послании очень большое внимание уважаемый глава государства уделяет сфере культуры.
2: Очень.
1: Да, то, что будет празднование Борбада как одного из первых композиторов Востока. Это 1440-летие его в 2030 году.
2: Вот я хотела спросить, почему Борбада? Было много композиторов, было много музыкальных произведений, но почему именно Борбад вошел в историю?
1: Борбад жил в VI веке. И теперь представьте, что нашу историю, более 5000 лет истории таджиков, и до Борбада ни одного музыканта не знаем. Такой сферы, что был и композитором, и музыкантом, и певцом. И очень много создал, это вот 360 его мелодий, которые вошли в сокровище мировой культуры. То, что он был основателем двуознакомого, последующего шашмакома. И все, и считать...
2: Это цикличность.
1: Цикличность, да, да, создал он. И вот представьте, что в 6 веке первый композитор Востока – это Борбат. Мы, если взять композитор, начинается с 17 века другие композиторы. И то, что уже при Борбате, после Борбата уже начали разрабатывать, 9-10 век у нас уже табулатура для писания нот. Была у таджиков. И поэтому Борбат считается основоположником профессиональной классической восточной музыки. И это, мы с удовольствием это предложение президента приняли.
0: Подводя итог, можно отметить, что созвездие Вселенной принадлежит имя творению Борбата. Созвездие Вселенной или Двозда Давра соответствует 12 звездным периодам. Сегодня изучение научно-творческого наследия основоположника восточно-классической музыки Борбата последовательно продолжается и современными специалистами. Наследие Борбата Марвази и его значение в современном культурном пространстве. Это не только страница далекой истории, но и живой источник духовной энергии, продолжающий звучать в культурном пространстве современности. Музыкальная система, заложенная Борбатом, стала фундаментом, на котором веками выстраивалась восточно-классическая традиция и которая продолжает вдохновлять современных композиторов, музыкантов и исследователей. Ну а для молодого поколения образ Борбата Марвази служит примером творческого служения обществу, напоминанием о высокой ответственности художника перед народом и историей. Его наследие формирует чувство национальной гордости, укрепляет культурную идентичность и одновременно открывает диалог с мировым культурным наследием. Таким образом, наследие Борбата Марвази является связующим звеном между прошлым и настоящим, между исторической памятью и современным развитием. Оно доказывает, что культура – это непрерывный процесс, в котором достижения великих предков продолжают жить, переосмысляться и обогащать духовный облик современного общества.

Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о величайшем музыканте Востока Борбади Марвази. Это был очередной выпуск «Клика». С вами была я, Мэтабарина Монджон. Будьте счастливы!

0: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.
1: Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: О чем свидетельствуют новые политические процессы в мире и ожесточенная конкуренция сил? И какие цели скрываются за ними? Ответы на эти и другие политические вопросы дают эксперты Овози Тоджик в аналитических программах. Овози Тоджик.

0: Овози Тоджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
3: Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Душанбинский водный процесс. Около 10% населения мира проживает в условиях критического водного стресса. Памятная таджикская банкнота в 100 сомони включена в список лучших банкнот мира. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов устойчивого развития, глобальной стабильности, человеческой безопасности. Несмотря на значительные международные усилия, водные проблемы продолжают обостряться под влиянием изменения климата, роста населения и увеличения спроса на воду. Международное десятилетие действия ООН «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года стало важной политической платформой для мобилизации глобальных усилий в водной сфере. В этом контексте Душанбинский водный процесс сформировался как значительный механизм укрепления международного диалога, ускорения реализации рамочной программы действий по воде и подготовки к ключевым международным событиям в области водной политики. Памятная таджикская банкнота в 100 сомони, выпущенная в обращение в 2025 году по случаю 25-летия национальной валюты сомони, включена в список лучших банкнот мира. Об этом сообщает Национальный банк Таджикистана. Банкнота с инновационным дизайном и высоким уровнем защиты прошла отбор на международном конкурсе «Банкнота года». Эксперты особенно высоко оценили ее защитные элементы. Водяной знак с фотографией шаха Исмаили Сомони – изображение нового здания парламента Таджикистана, государственные символы и элементы, а также современные элементы, меняющиеся в цвете. Эти технологии призваны предотвратить подделку и повысить доверие пользователей. Из примерно 100 новых банкнот, выпущенных в разных странах мира, в конкурсный список вошли только 17. В этот список также вошли банкноты таких стран, как Россия и Казахстан. Организацию Дней культуры Пакистана в Таджикистане, формат мероприятия, обмен творческими программами обсудили министр культуры Таджикистана Матлубахон Саторион и чрезвычайно полномоченный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Ирфан Ахмад, сообщили в министерстве. Была выражена значимость многолетнего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в культурных и гуманитарных сферах. Отмечено, что совместные инициативы способствуют укреплению дружбы. Следует отметить, что в конце 2025 года в рамках двустороннего сотрудничества впервые на высоком уровне прошли Дни таджикской культуры в Пакистане, что стало значимым шагом в развитии культурного диалога. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера МВ «Хоринг», на котором произошла вспышка хантавируса «Андекс», рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС. Наша рекомендация однозначная. Начиная с 10 мая, 42 дня активного наблюдения, то есть 42 дня карантина, причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома, сказал он на брифинге по завершении первого дня эвакуации пассажиров судна, которое причалило к Канарским островам. Гебрейесус подчеркнул, что воздает, но не навязывает свои рекомендации странам-участницам организации. Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры, добавил он. Пакистане в результате атаки смертника на полицейский пост погибло 15 сотрудников правоохранительных органов. Еще трое получили ранения, передает агентство Казинформ. Как отмечается, смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле подорвал себя у полицейского поста Фатехкхел в округе Бану. В момент атаки на блокпосту находилось 18 силовиков. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачу радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
0: «Овози Тоджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овози Тоджик».

Мир дому твоему. Таджикистан. Цикл очерков, репортажей и передач, рассказывающих о людях и их достижениях в деле развития Таджикистана. Мир дому твоему. Таджикистан. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию рассказ о народном артисте СССР Хошиме Гадоеве. И начнем его с эпиграфа. Артист так сказал о себе: «Каждый вздох мой – это быть или не быть». Виноват ли я в том, что сверх меры был требовательным к себе, к актерам, к ученикам, но только я не нашел единомышленников. Я всю жизнь мечтал иметь свой театр и единомышленников. Это моя мечта не сбылась. Одно призвание обязательно для каждого из нас. То, ради чего мы родились на свет, это стать человеком. Хошиме Гадоев родился в 1937 году, в суровом году репрессий в древнем городе Кулябе. Его назвали Хошим, что в переводе с арабского означает «крошитель лепешек». Согласно арабским источникам, прадеда пророка Мухаммада звали Хошимом. Чем он прославился? Когда Хошим был главой Мекки, при нем ежегодно снаряжались два специальных каравана за продовольствием для Мекки зимой в Йемен и летом в Сирию. Хошим стал первым практиковать в Мекке раздачу еды для бедных соседей. Отсюда и пошло, что Хошим – это значит крошитель лепешек. Кто знает, может, род Хошима Гадоева идет от того Хошима? Справок нет, документов нет, есть версия и вера.

0: Вначале Хошима звали Бой Мухаммад Хошим. Так звали и его деда. Но иногда, то ли шутя, то ли по другим причинам, к нему обращались как Хош. Со временем, так как они были очень бедны, Бой и Мухаммад убрали, оставили только Хошим. Но и на этом спасибо. Помню слова священной книги Корана: «Аллах любит терпеливых, Аллах не любит заносчивых». Хошим молчит и терпит. Почему? Потому что с детства приучен к кроткости, терпению и смирению. Из-за своей скромности и доброты к людям, чтобы их не обидеть, он помалкивал и старался сносить все тяготы жизни. Сейчас его имя стало в книгах и газетах писаться «Хошим Гадо», что в переводе означает «Хошим нищий». Но, говорят, пути Господни неисповедимы, и судьбы людей переплетаются невидимыми нитями. Эти люди Пыжова, Ланга, Мейрхоль волей или неволей сыграли в судьбе Хошима главные роли. Хошим Гадоев вспоминает: «Я частенько и глубоко задумываюсь, если бы бляхер из Минкультуры Таджикистана и Сталинабада не приехал бы для подбора добавочных кадровых актеров для Москвы, то где бы я был сейчас? Председатель комиссии из Москвы Островская принимала экзамен в Сталинабаде. Она и заметила его. Значит, так было суждено. А потом в Москве снова экзаменовали уже в ГИТИСе, Институт театрального искусства. Принимали их Ольга Ивановна Пыжова, Борис Владимирович Бибиков, Нина Викторовна Чифранова, Михаил Петрович Чистяков». Хошим Гадоев вспоминает, что на экзамене, видимо, проверяли голос. Ольга Ивановна положила ладонь у руки ему на лоб и отчаянно просила: «Кричи, кричи!» И он кричал. «Помню, как писал сочинение на русском языке», – продолжает Хошим Гадоев. «Ко мне подошла педагог Чифранова и не отходила от меня. Это было очень трогательно. Что можно было ждать от кишлачного юноши? Разве можно было ждать от него грамотности, красивого и без помарок почерка при написании сочинения в московском вузе?» Но спасибо Богу, случаю, судьбе, педагогам, которые этого беспризорника приняли в столичный вуз и передали ему эстафету добра, человечности, благородства, добродетели. Для Хошима Гадоева это было событием. «Я тогда не знал о закулисной жизни театра, об интригах и зависти недоброжелателей. Я только учился и был благословен своими гениальными наставниками на профессию актера». «Мысль о том, что я когда-нибудь стану актером, продолжает Хошим Гадоев, даже не приходила ко мне в голову. Я мечтал о небе, тогда еще в космос Юрий Гагарин не летал, и хотел изобрести такой летательный аппарат, который бы вернул моего отца домой с поля боя Великой Отечественной войны. А затем мечтал улететь к другим планетам и никогда не возвращаться на Землю. Уже тогда я был не согласен с земными жителями. Но судьба и рок распорядились по-своему, говоря словами Максима Горького: «Рожденный ползать, летать не может». Хошим Гадоев мечтал стать военным, носить черную военную форму, быть всегда подтянутым, как курсанты из Суворовского училища. Видимо, его предками были великие богатыри, великие борцы, каскадеры, философы, великие полководцы. Он не может сказать, по линии мамы или папы, возможно, были поэты и писатели, великие художники или скульпторы. Свидетельством тому служит то, что Хошим Гадоев нигде не учился, но может создавать скульптуры. Он не был писателем, но выпустил более десятка книг. В студенческие годы писал стихи. Вот и сейчас продолжает писать. Видимо, это все идет от генов его предков. Мы хотели узнать, что же о нем думают его коллеги, соратники, молодое актерское поколение Таджикистана. И вот что сказал об актере режиссер театра имени Абулкосима Лахути Давлат Убайдулоев.
1: Хошим Гадоев – гордость таджикского театра и кино, и не только таджикского, и Советского Союза. Хошима Гадоева еще во времена Советского Союза прежде Голливуд единственного советского актера, вот, которых я помню, приглашали. Но Хашима трижды приглашали, ну, по каким-то там причинам отказывались. Без пробы утверждали на роли. А это мне читал на английском и переводил покойный Миша Ямачоев.
2: Ага.
1: Вот. Хашим говорит со всеми его внешними данными и внутренним особым миром в театре играл удивительные роли, ставил удивительные постановки. Были в Москве во времена Союза, когда он ставил, он играл. Я так хотел, чтобы были так открыты двери, как сейчас, чтобы по Европе, по Америке, по миру, чтобы он ездил, и мы бы еще лучше рекламировали бы. Ну, сейчас он уже в годах, конечно, но и сейчас он способен для таджикского искусства многое сделать. Я горжусь Хашимом Гадоевым. Это орел таджикского искусства вообще, я бы сказал вот так.
2: Как режиссер о режиссере, о его постановках. Могли бы сказать пару слов?
1: Конечно.
2: А что уникального было?
1: Вообще, сам по себе Хашим Гадоев такой физкультурного плана человек. Любит действие. А действие – это основа жизни. Жизнь в трансцендентальном уровне, она всегда есть движение. У Хашима Гадоева все постановки настолько движущиеся. Действие стоит на первом плане у него. Постановки Хашима Гадоева как «Инчхоби дома». Столько много шоу, я не помню спектакля, которые дольше этого шли вот, в репертуаре театра. Лет 10, наверное, они играли его. И «Зоб», который он ставил с Махмуджоном Вахидовым, Бурхан Раджабовым, Марьям Исаевой. Это удивительно был «Зоб». И прекрасно играл Махмуд Вахидов. Они все однокурсники.
2: Венец его творчества – это «Эдип»?
1: Я думаю, венец его творчества в режиссуре, имеете в виду, вы, да?
2: Да, ставил это спектакль.
1: Да, да,
2: и
1: да.
2: И это же он и получил.
1: Народный эксперт получил, да. Но когда документы готовили Хашима на народный эксперт, там в списке, по-моему, еще «Эдипа» не было.
2: Ага.
1: Но он достоин, и до этого был достойным этого звания. А «Эдип» это действительно с этими данными он должен был играть «Эдипа». И он сыграл. Это очень трудная пьеса. Очень трудная пьеса. Даже в московских театрах, ленинградских, российских, очень редко его ставят. Потому что для этого нужен особый актер, чтобы играл «Эдипа». Особый актер, особые физические данные. А в кино, я думаю, он доказал, всемирно доказал, что он действительно с такой кинофактурой, которая у него есть, ни на Кавказе, ни в России, таких данных физических и красивых такого, как таджикского такого, любят говорить греческий, я думаю, что таджикский горный, такое лицо красивое, я думаю, нигде у актеров вот, в Бывшем Союзе, да, очень-очень красивый, кинофактурный, но очень фактурой для сцены. Вообще он одарен Богом, это актер от Бога, режиссер от Бога, он этим живет, он, наверное... До того, как родился, его дух был предназначен именно для этой профессии, я
2: для
1: так думаю.
2: Для сцены.
1: Для сцены, для искусства. А люди искусства самые приближенные к Богу людей.

Я однажды снимался в фильме «В Марокко» совместно с узбеками и марокканцами, продолжает рассказывать о себе великий актер. Один марокканский корреспондент интересовался моим творчеством. Он долго наблюдал за мной и задал такой вопрос: «Если бы вы не были актером, кем бы вы стали?» Мы как раз ехали на машине по горной местности, которая напоминала мне родные горы и землю Таджикистана. Многие люди с бухты-барахты говорят, что любят родину. Я таких людей считаю демагогами, болтунами, лицемерами. Кто любит родину? Тот не говорит об этом, а своим делом служит народу и своей родине. В каком бы состоянии он ни был, даже в нищете. Я старался своими делами, поступками, когда моей родине было холодно и голодно, служить ей верой и правдой. И вот, когда марокканец меня спросил, кем бы я хотел стать, если бы не был актером, я ответил: был бы пахарем. Наверное, в моих генах был и великий пахарь. И еще мое чутье подсказывает, что в моем роду был великий святой пророк.

0: первом спектакле Хошим Гадоев вспоминает. Это был спектакль «Оливер Твист» Диккенса в детском театре Москвы. Потом каждый день он посещал различные театры Москвы. МХАТ, «Современник», Большой театр, Малый театр, театр на Таганке и много любительских театров в подвалах жилых домов. А Красная площадь и Кремль, овеянные дыханием истории, легендами и преданиями, питали живое воображение юноши из Таджикистана. Из актеров прошлого он бы назвал Чарли Чаплина. Хошим Гадоев говорит, что Чаплин неповторим. Достигал такой высоты, что и врагам, и своим нравился. Бывают актеры, которые несут с собой бурлящую радость жизни. Творчество других задушевно и иногда наполнено грустным юмором. Третий – это интеллигентность, ум, сила духа. Определяющая роль четвертых – пластическое решение роли, внешняя характеристика роли. Думая о Чарли Чаплине, вспоминаешь прежде всего его образ полный трагизма. Он нашел свою маску. Это не его собственная маска. До него уже были такие маски. Он сам признавался. Но Чарли Чаплин создал именно свое индивидуальное – котелок, башмаки, широкие штаны и палочку, походку, поэтому по сей день этот актер остается непревзойденным мастером трагикомедии. Именно он соединил комедию с трагедией и жанр трагикомедии довел до абсурда. Это знал только Чаплин. Когда Хошиму Гадоеву задали вопрос, с чего для него начинается театр, он ответил: «Театр полон тайн, их даже самые тонкие теоретики никогда не разгадают. Нужен особый дар – чувствовать его. Много тайн раскрывать нельзя, что-то надо оставить для себя». Вспоминается праздничный день, 28 марта 2011 года. У входа в театр имени Абулкосима Лухути собралось много народа. Люди пришли на спектакль «Рудаки» по пьесе Соттима Улугзаде, которую Хошим Гадоев как режиссер поставил. Газета «Вечерняя Душанбе» писала, что постановкой спектакля «Рудаки» устот Хошим Гадоев еще раз подтвердил свой статус короля в мире театрального искусства. Национальная музыка и танцы «Море цветов» придавали торжественность, праздничное волнение, причастность к чему-то большому, что скоро должно было произойти. И вот, переступив порог театра, входишь в холл, тишина, ты робко вступаешь на дорожку и идешь сквозь пламя горящих свечей, как бы приобщаясь к таинству великой мистерии. Ощущалось чувство очищения, очищения огнем, чувство пробуждения, прозрения. Перед тобой открывалась низкая арка входа. Нужно наклониться, чтобы пройти в зрительный зал и поклониться истории, с которой ты встречаешься лицом к лицу, с ее памятью, с чувством прекрасного. Зал был подобен храму, а лица зрителей следили за совершением таинства, происходящего на сцене, озаренные светом его откровения. Согласитесь, нечасто можно чувствовать себя счастливым человеком. Люди были счастливы. Послушайте мнение о Хошиме Гадоеве народного артиста Республики Таджикистан Курбона Субира.
1: Когда говоришь о Хошиме Гадоеве, всегда вспоминается его роль Сугроб в фильме «Пустами Сугроб». И вот говоря о Хошиме Гадоеве, уже гордость появляется у меня не как актера, а как просто простого зрителя, гражданина. Он даже вот то, что у него вот такой рост, такой темперамент, ну, такое вот телосложение человек, то вот даже несмотря на все его остальные качества, вот этого должны мы все вот таджикистанцы, таджики, все мы должны вот уважать даже всего вот этого даже. Потому что он просто как человек жемчужина вот Душанбе. Поэтому хочется, чтобы он долго жил, творил, всех нас радовал своим творчеством. Фильм смотреть, и мне всегда, вот когда актеры, заграничные актеры, вот иранцы, узбеки, киргизы, казахи, вот когда про нем говорят, все время у меня гордость появляется. Потому что вот много я езжу и снимаюсь, и все время, когда узнаю, что я таджик, и сразу вспоминаю, что очень годы, как он там живет. И очень приятно, что у нас есть такой актер великий.
0: Когда у Хушима Гадоева спросили, счастлив ли он, великий актер ответил: «Счастье – это ведь тоже призвание. Давно известно, много успевает только тот, кто многое делает. Лучшие люди Таджикистана, России, Азербайджана, Узбекистана, ближнего и дальнего зарубежья. Критики всегда говорили о нем, что он гений. Гениальный актер, гениальный режиссер, гениальный художник». На что Хушим Гадоев ответил: «Гений – это высший разум. И все же его называют символ драматического гения. Творец, живущий в мире великого вдохновения и великого совершенства. Апостол взыскательной нравственности, титан духа, гражданин вечности, крупным явлением театральной жизни страны, богатырем таджикского искусства, режиссером внеплановых шедевров, властителем дум современников, ярким самобытным талантом. Что это? Редкостная одаренность, удача, награда свыше за усидчивость и трудолюбие? В чем его сила? Чем столь сильно он воздействует на зрителя, заставляет думать, переживать, запоминать, делать выводы?» Актер говорит: «Конечно, без природных способностей, видимо, многого в искусстве не достигнешь, как и без умения трудиться до седьмого пота. Современность актерского исполнения заключается в том, чтобы быть всегда впереди зрителя. Если артист перестал предлагать все новые загадки зрителю, его творчество лишается интереса. Новое в искусстве не выдумывает, новое рождается в результате поисков и открытий. Новое – не истина одного человека, а сумма многих истин. С первых шагов в искусстве, продолжает актер, я своих величайших педагогов гипнотизировал фантазиями, выдумкой, удивлял, ошарашивал, но ломал каноны искусства, установленные традиции. Я был в мире искусства опровергателем многих теорий. Человечеству как воздух, как пища, как любовь нужно искусство. Он был очень смелым человеком в искусстве. Роль за ролью, с великим терпением, не жалея сил, ни себя, создавал свои неповторимые творения, образы. Это искусство обогащалось опытом исканий, крайне разнообразных и подчас противоречивых экспериментов.

Далее актер философствует. Вот две дороги. Одна дорога проторена. Все стараются идти по ней. Другая дорога не проторена, она неизведанная. И ищущий художник-новатор не пойдет по проторенной дороге, по утоптанному пути. Он выбирает новый путь. Он идет или к вершине своей цели, или погибает в пути. «Я много думал об искусстве», — продолжает актер, «но пришел к такому выводу. Есть цветок настоящий, есть цветок искусственный». На сцене есть яблоко настоящее, есть искусственное. Что зрителю больше понравится? Настоящее яблоко, настоящий цветок или все искусственное? И второе из мира ювелирного. Что лучше, фальшивое или настоящее серебро? Бывает и такое. Из тысяч тонн руды по кусочкам промывают и собирают золото. А бывает, встречается в природе золото или самородок. Так вот, дорогие зрители и читатели должны понимать, что если на вашем веку появится самородок, талант, будьте добры, берегите его, чтобы он вам принес пользу и осветил вам путь в этой трудной, нелегкой жизни. Ведь не каждому суждено дойти до цели. А он самородок. Редко появляется в 100 или 1000 лет один. Самородки редкие, но указывают путь своим светом. И если бы они не светились, то могли бы сгореть, как кометы.

каждая моя роль была «быть или не быть», говорит актер. Каждая постановка «быть или не быть» умирала и оживала каждый день. Каждый час, каждый вздох мой – это «быть или не быть». Многие говорят, что я великий гений. Нет, я не гений, я великий труженик. За 5 лет учебы вы не овладеете искусством актера. Искусство требует всей жизни. Вот уже более 50 лет он на сцене, более 100 ролей в театре, кино и на телевидении сыграл, создавал образы. Но по сей день для него непонятна эта таинственная, загадочная актерская профессия.

0: И еще одно мнение молодого, но очень талантливого актера русского драматического театра имени Маяковского Хуршеда Мустафакулова.
1: Знаете, я думаю, что для каждого как бы молодого актера, начинающего, я думаю, что Осен Гадоев, он должен быть как бы пример подражания, да, потому что один из таких актеров, которые, можно сказать, легенда, да, не только как бы легенда таджикского театра и кино, но он легенда СССР, можно сказать, да, легенда и кино, и театра СССР. Я как бы слышал много, я помню, рассказывали, когда показывали его спектакль «Эдип» в Москве, когда были Дни культуры Таджикистана в Москве. Я помню, когда приехали актеры оттуда, они так восхищались и говорили, что мы были очень горды тем, что в Москве наш «Эдип», «Эдип» Хуршида Гадоева, как бы признали самым лучшим «Эдипом» в мире. Это как бы действительно, можно сказать, что предмет гордости, да, и вообще не только театральный мир искусства Таджикистана, но и полностью, я думаю, что весь Таджикистан должен гордиться таким талантом, который рожден именно в нашей стране. Но как, если сказать, что как лично сам я, как актер, я, знаете, я всегда смотрел фильм, ну, то есть когда смотрел фильм «Рустам Сухроб» с его участием, я всегда мечтал как бы хотя бы близко быть к этому актеру, и всегда почему-то мне хотелось играть именно его роли. И мне как бы посчастливилось, и я считаю, что я очень счастливый, и моя мечта исполнилась, потому что я на сцене сыграл Сухроба, которого Осен Гадоев как бы сделал исторической личностью своей игрой в кинофильме «Рустам и Сухроб».
2: А вы знаете, вы чем-то похожи, между прочим, типаж одинаковый.
1: Может быть. Это, конечно, великолепный комплимент для меня, спасибо. Uh-huh. Конечно, как бы подражать кому-то, это, я думаю, что плохо. Я не собираюсь как бы подражать Хуршида Гадоева, но как бы учиться у него, да, и это я как бы воспринимаю, можно сказать, что я хочу учиться у Хуршида Гадоева, я хочу учиться его мастерству, его искусство владения собой как актера на сцене. Конечно, я бы хотел этому научиться именно у него, потому что он просто потрясающий на сцене. И я очень счастливый, что я молодой актер, но я его видел на сцене. Хотя, конечно, очень жаль, что я с ним на одной сцене не играл, в фильмах не участвовал, но благодарен судьбе, что я вижу Хуршида Гадоева на сцене, вижу его фильмы, вижу его на улице, и бывает, когда я его встречу, и, конечно же, когда к нему подхожу, здороваюсь, общаюсь с ним, очень своеобразный, интересный человек, когда с ним общаешься, и столько хороших эмоций после того, когда ты общаешься именно с этим легендарным актером таджикским. Хотелось бы пожелать Хуршида Гадоеву только здоровья, потому что если у него будет здоровье, остальное он себе все сделает. Потому что это такой актер, который может все.
2: Еще потенциал у него огромный.
1: Да, конечно. И как человека, и как актера. Я еще не помню, я не слышал ни разу, что кто-то сказал, кто-то не любил Хуршида Гадоева. Кого только не спросишь, и кто о нем не будет говорить. Естественно, все говорят, что ой, мы обожаем этого человека. Именно говорят, мы обожаем этого человека. Потому что это большого стоит. В первую очередь его обожают как великого человека. Ну и, конечно, когда любят человека, значит, он талантлив во всем. И любят, естественно, его искусство.
2: Спасибо вам, Хуршид. А я, в свою очередь, желаю достичь таких же высот и еще больше. У вас тоже хороший талант, вы тоже хороший человек.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Сегодня Хошим Гадоев, почитаем, на родине, является автором 19 томов книг, которые читают не только в Таджикистане, но и в Азербайджане, России, Украине. Его книги потрясают читателей. Вот, например, высказывание читательницы из Баку. «Какой многострадальный человек! Читая его судьбу, в каждой строчке видишь свою и общечеловеческую судьбу». Актер должен играть без игры на сцене. Он умирает. «Если бы я играл, я бы жил. Я горю в своем огне. Я маленькое солнце, которое светит другим, сгорая. Мой учитель, мой пример – это солнце. Оно каждый день служит всему живому на земле. Сгорая само, другим дает жизнь». «Я в театре и в кино, не щадя себя, все отдавал людям, ничего не требуя взамен. Как птица Феникс из пепла возрождался и вновь покорял, побеждал, восхищал зрителя. И если сейчас я не имею возможности гореть на сцене театра и кино, я нашел выход. Что делать? Надо пахать и сеять, добрые дела сеять, пока я жив. Поэтому я и пишу книги. Мои книги – это исповедь потомка». Так сказал о себе великий актер Хошим Гадоев.

Ну, а теперь немного биографической справки. С 1961 года Хошим Гадоев – актер драматического театра имени Лахути. Здесь он сыграл Судыка в спектакле «Песня Горь», Фердинанда в «Коварстве и любви», Сухроба в «Рустаме и Сухробе», Гамлета по пьесе Шекспиров, Хлестакова в «Ревизоре» и многих других примечательных ролей. Он играл на сценах Ленинабадского музыкального драматического театра имени Пушкина, Русского драмтеатра имени Маяковского в Душанбе. Рассказывает, что Шахбану Фарах Пехлеви, супруга бывшего шаха Ирана Мухаммада Резы Пехлеви, была так потрясена игрой Хошима Гадоева и его партнера в спектакле «Рустам и Сухроб», что заплакала и упала в обморок. А член Академии наук и искусства Германии профессор Альфред Корелло и его супруга Соня после просмотра спектакля «Коварство и любовь» Шиллера, где Гадоев блестяще сыграл Фердинанда, отметили, что это он определяет спектакль, налагает на него печать своего таланта, при этом слишком щедро вкладывает в роль всю свою душу. Это большая находка для театра, к которой следует относиться бережно. Кроме того, Хошим Гадоев снялся в 50 и более фильмах киностудии Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Алжира и других стран. Первая его киношная роль была ролью Камила в фильме «12 часов жизни». А последняя роль правителя Согдиани в картине «Зов предков Согдиана», снятой в 1995 году. В 1971 году на широкий экран вышел фильм из киноэпопеи по мотивам «Шахнаме Фердоуси Рустам и Сухроб» режиссера Бориса Кемиагарова, где Хошим Гадоев сыграл роль Сухраба. Создавая этот образ, актер изучал древнюю литературу, архитектуру, скульптуру, эпоху Фердоуси, древние монеты, придумал заново костюмы. Стал заниматься спортом, наращивал мускулы, укреплял руки, ноги, торс. На Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси в 1972 году фильм стал призером, а создатели и актеры стали лауреатами государственной премии Таджикской ССР имени Рудаки. Известный российский режиссер Сергей Бондарчук как-то отметил, что по своему мастерству Хошим Гадоев – голливудский актер. В 1975 году на экраны вышел азербайджанский фильм «Свет погасших костров», где Хошим сыграл роль Газанхана, героя азербайджанского эпоса. В одной из сцен актер вступил в единоборство с разъяренным быком. И снова сам, без каскадеров. Тысячи зрителей, наблюдавшие съемки эпизода, восторженно аплодировали богатырю. Позже родник, у которого произошла эта схватка, была названа именем таджикского актера. А в Махачкале создали музей в его честь. В 1990 году Хошима Гадоева пригласили на роль в фильме «Битва трех королей», где он сыграл турецкого бея Алжира Агата Мора. Примечательный факт. Эту роль должен был сыграть известный голливудский актер Омар Шариф. Когда я выполнил каскадерский номер, прыгнув с парохода в море с 20-метровой высоты с обнаженным мечом, зажатым в зубах, и приплыл к берегу, режиссер фильма Сухель Бельбарка обнял меня, сказав: «Браво, Гадоев! Вы победили Омара Шарифа». Я переспросил переводчицу, что это означает. Она ответила, что эту роль должен был сыграть этот американский актер, но он запросил гонорар в 5 миллионов долларов, а режиссер хотел дать 4. Потом его уверили, что в Средней Азии эту роль сыграет почти за бесплатно. После съемок я хотел получить свои гроши, но ничего не получил. Деньги так и сгорели, рассказывает Хошим Гадоев. Кстати, на съемках этого фильма в Марокко с актером произошел интересный случай. Он спас ребенка, упавшего в бассейн. Родители предлагали за спасение пачку долларов. Но я, не имея в карманах ни гроша, будучи воспитанным, деньги не взял. Они спросили на плохом русском: «Какой вы нации?» Я ответил: «Таджик». По-моему, они были французами, и мужчина, обращаясь к жене, сказал: «Я не знаю такой нации». Я же своим поступком показал, что есть такая нация – таджик, который спасает детей миллионеров от гибели. Я снимался в фильмах, которые обошли весь мир, но даже велосипеда не имею, вспоминает он, и сетует, что упустил шанс купить кусок земли, построить дом,
завести уток и на старости лет отдыхать на земле. Хороший режиссер театр Годоев постигал эмоциями, а значит, сердцем, и готовился к самостоятельной работе, потому что понял, что хочет быть не только артистом, послушным воле режиссера, но и сам.

представился на сцене Боли Старас, где он сыграл главную роль. Он готовил свою постановку более 20 лет. Пришлось долго обивать пороги, чтобы спектакль увидел свет. Только через 13 лет вне плана спектакль все же был поставлен. Впечатление от него было удивительным. Аплодисменты чуть не разорвали зал. Они были адресованы постановщику и исполнителю главной роли Хошиму Гадоеву. За эту постановку и роль в ней Хошим Гадоев был удостоен высшей награды Государственной премии СССР в 1987 году и высокого звания Народный артист СССР в 1988. С большим успехом спектакль показали и на московской сцене в Театре имени Дружбы народов. Кстати, в 1999 году Хошим Гадоев поставил спектакль «Шах Исмаиля Сумани» по пьесе Мехмуна Бахти, где тоже сам сыграл главную роль. Таджикистан увидел поистине живого исторического героя Исмаиля Сумани. Все это благодаря Хошиму Гадоеву. В 2008 году к юбилею основоположника таджикской классической литературы Абу Абдулло Рудаки им же был поставлен спектакль «Рудаки». Был принцем, стал нищим. Я был очень смелым человеком в искусстве. Роль за ролью, с великим терпением, не жалея ни сил, ни себя, создавал свои неповторимые творения-образы. Это искусство обогащалось опытом поисков и экспериментов, вспоминает Хошим Гадоев.

опять каждая его роль – это быть или не быть. Каждая постановка – это быть или не быть. Умирала и оживала каждый день, каждый час, каждый вздох мой – это быть или не быть.

Мир дому твоему, Таджикистан. Цикл очерков, репортажей и передач, рассказывающих о людях и их достижениях в деле развития Таджикистана. Мир дому твоему, Таджикистан.